Услышать от Бананарамы, что ты зая, не у каждого выйдет, но у меня сейчас, можно сказать, получилось, показалось, конечно. Столица 4 часа 19 минут, всем нескучного продолжения отдыха. На смену девчатам уже спешат, торопятся Юритмикс и гости из будущего здесь на Ретро-ФМ.

0: вспоминаю.
1: Для тех, кто заварил лапшу и вспоминает о ней, когда она уже совсем-присовсем остыла, японские умельцы, знаете что, придумали сразу холодную лапшу. На самом деле, выпустили первую лапшу быстрого приготовления, которую нужно заваривать холодной водой, а не кипятком. Якобы это охлаждающая новинка такая, для жаркого сезона. Ну, что-то, мне кажется, сомнительное какое-то. Пробовать не тянет подобное. В столице 4 часа 35 минут. На Ретро FM скоро отметится ласковый май и Man at Work.
2: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
3: Ретро-ФМ 70-е.
2: Ретро-ФМ 80-е.
3: Ретро-ФМ 90-е.
2: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+.

0: Действительно такие. Сегодня-завтра москвичи не только получат 30-градусную жару на фоне ясной погоды. Смотрите осторожнее, не перегреваемся. Жара будет только эти два дня, затем наступит время пооблачнее, температурно покомфортнее, скажем так. В столице 4 часа 48 минут. К нам на Ретро-ФМ приближаются Милен Фармер и группа Смоки.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторус».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Хватит ходить вокруг да около, хватит юлить, скажи как есть. Такой, что ли, честности уже как пару минут. Музыкально требует Пол Абдул на Ретро-ФМ. Что же касательно наших музыкальных планов на ближайшее будущее, юлить, ну, секретничать не буду, незачем. Скоро услышим Джорджа Харрисона, песню министра-администратора и Стинга. Столица 5 часов 20 минут.

0: Так, давайте сверим стрелки. Столица 5 часов 34-35 даже выходных минут. Our Company Zodiac скоро составит нам компанию на Red FM. А для желающих, что-то у них не определено, что-то хочу, даже не знаю что, можно присмотреться повнимательнее к пирожкам. Сегодня, 19 июля, отмечается День пирожков с малиновым вареньем.
1: Реклама. Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, срок, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
3: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: музыкально зажигать, вдохновлять народ на пляски. Тайп, легенда танцполов, ну, явно умеет. Настоящее имя и тайпа Бо Мартин Эрик Эриксон. Псевдоним происходит от названия британского спорткара Ягуар и тайп. Видимо, он очень сильно неравнодушен к этой машинке. Ну, а музыкальную карьеру Бо Мартин Эрик Эриксон начинал как барабанщик в метал-группах. Был так в столице 5 часов 49 практически минут. Bad Boys Blue и Михаил Боярский обещают заглянуть к нам до финала этого часа на Red FM. Обещанному верить.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вы только посмотрите, только послушайте, какая леди. Эта песня Тома Джонса посвящена идеальной, уверенной в себе леди, которая всегда знает, чего хочет, и выделяется среди всех остальных. Слову, нам на Ретро FM сегодня такая заглянет буквально в шоу «Дорогие гости» с 13 до 14 по Москве. В это воскресенье ждем Наталью Гулькину, солистку команд «Мираж» и «Звезды». Ну а в самые ближайшие минуты ждем и слушаем «Лейбэк» и Татьяну Овсиенко. В столице 6 часов 20 минут.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «СС МУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ 88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СС МУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Амода Джейку уже в «Диалог авто». В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог авто». На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
9: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.

0: Какие слова, какие действия, хоть ненадолго позволяет забыть выходные. Раньше времени стараемся не вспоминать. В столице 6 часов 35 минут. На Retro FM скоро музыкально напомнят о себе Сиси Кейч и Army of Lovers. Они впереди.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
6: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
10: Амода Джейку уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
11: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
12: Ровно в 21.00.
13: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
13: Вечеринка Retro FM.
14: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
15: Retro FM.

На шаг впереди владельцы BMW, Рамов и Тесл. Среди всех остальных автолюбителей, скажу так. Правда, шаг этот в антирейтинг водителей. Исследователи проанализировали страховую статистику, штрафы и пришли к выводу, что владельцы BMW самые так себе водители. Давайте, что ли, исправляйтесь, не рискуйте лишний раз. Ну а здесь на RedRFM ждем команду Смоки в столице 6 часов 49 минут.

0: всепоглощающей в какой-то степени безумной любви от Фредди Меркьюри на Retro FM. Возможно, не зря говорят, что во всем нужна мера, но в целом безмерная, безграничная любовь звучит, конечно, красиво. В столице 7 часов 20 минут. Совсем скоро услышим одну из песен Владимира Высоцкого. И еще раньше для нас выступит команда «Озон». Такие планы на ретро.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Высмотрел в новостях, что некоторые с любовью к своим четвероногим питомцам проводят свадебные торжества. Ну, по крайней мере, жителям Эквадора разрешили использовать хвостатых как свидетелей. И даже отпечатком лап расписываются. Но это как бы одновременно серьезно и нет, потому что обычные свидетели все же необходимы. Такие новости. В столице 7 часов 35 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим команду «Мираж».
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
7: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
8: 11+.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

Я, смотря на набежавшие 7 часов, практически 50 минут в столице, пока джамбил, что ли. Ну, точнее говоря, побежал в сторону родных пенат. Говоря вам пока и до встречи. Пора ровно 8 на Ретро-ФМ. Встречайте Антона Веселова. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся. Всем нескучного продолжения отдыха.

0: Хотите, верьте, хотите, нет в гороскоп, но мне кажется, послушать, что нас ждет сегодня впереди, будет не лишним. Так что слушаем.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Идеальный план этого дня – работать с тем, что есть, не ожидая идеального момента. Овны, сегодня вместо объяснений попробуйте проявить терпение и внимание. Тельцы, быстрые решения вопросов здоровья создадут проблему. Выбирайте медленный, но реальный путь. Близнецы, настало время взглянуть на некоторый отложенный творческий проект под другим углом. Раки, теплота в отношениях важнее, чем ваша правота. Львы, идея, которая сегодня будет казаться слишком необычной, может оказаться самой подходящей. Девы, обратите внимание на материальные вещи, которые вызывают у вас эмоциональный отклик. Они несут в себе важную информацию. Весы, создание ключевой задачи на текущий день придаст вам уверенности в будущем. Скорпионы, у вас удачный день для тех задач, которые требуют тишины и уединения. Стрельцы, не обращайте внимания на разногласия, просто расслабьтесь. И вы отлично проведете время в компании близких людей. Козероги, цели, которые вы ставите перед собой, потребуют не обсуждения, а реальных действий. Водолеи, сегодня вас ожидает множество увлекательных моментов, которые откроют новые горизонты. Ну и, наконец, рыбы. Обстоятельства могут несколько выбить вас из колеи, но у вас будет много вариантов, как восстановить равновесие.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: «Женщина» — это звучит гордо, а также громко, иногда капризно. А вот здесь объединились сразу две женщины, причем даже сестры. Это сестры Мэй, вот на Ретро-ФМ в 8 часов и 18 минут. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас Билли Джоэл и Наташа Королева. Совсем скоро!
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

0: В жизни должно быть больше любви, а в любви больше жизни. Я думаю, с этим тезисом никто не поспорит. Ну а еще о любви можно и нужно петь песни, что, собственно, Билли Джоэл и делал на Ретро FM. В Москве Планета 9 с новостями на Смарат Бикметов. Утро доброе.
1: Доброе утро. ЦИК завершил заверение списка всех партий на выборы в Госдуму. Последней эту процедуру прошла партия «Зеленые». Ранее Центр избирком заверил федеральные списки, списки кандидатов по округам «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», партии «Новые люди», «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», партии «Прямой демократии», Российской партии пенсионеров. Теперь начнется процедура официальной регистрации. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. «Зенит» обыграл «Спартак» по пенальти и в 10-й раз завоевал Суперкубок России по футболу. Основное время матча в Нижнем Новгороде завершилось со счетом 1-1. «Спартак» вышел вперед на 25-й минуте после гола полузащитника Кристофера Мартинса. Однако на 98-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти и перевел игру в серию 11-метровых. В пенальти, точнее, оказался «Зенит» 4-2. Таким образом, петербургский клуб выиграл Суперкубок России в 10-й раз. Туристы стали реже ездить летом на курорты юга России. В июне количество бронирований снизилось на 4%. Многие граждане скорректировали свои планы на лето на фоне проблем с топливом. Как пишет РБК, турпоток в Крым и Краснодарский край упал, но часть туристов вернула Анапа, полноценно открывшая сезон после выбросов мазута. По данным РЖД, спрос на поездки в этом направлении вырос более чем на четверть. Сегодня в столичном парке искусств «Музеон» пройдут международные соревнования по хайдайвингу. Участники турнира выполнят прыжки с гигантского трамплина, высота которого достигает 27 метров. Для этого события на территории парка возвели специальный временный бассейн глубиной 6 метров. Во время прыжка спортсмены не просто находятся в состоянии свободного падения, но и выполняют акробатические трюки. Сегодня День металлурга. Учрежденный еще в 1957 году, он ежегодно отмечается в третье воскресенье июля представителями разных профессий, которые связаны с черной или цветной металлургией. Столевары, кузнецы, прокатчики, литейщики и многие другие. День металлурга празднуют и в России, и за рубежом. В этот день в городах, где работают металлургические или горно-обогатительные комбинаты, проводятся грандиозные праздники. В конце выпуска курсы валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей и 90 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Антон Веселов на Ретро-ФМ. В Москве уже 8 часов и 32 минуты. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: нравится девушкам, надо быть умным, красивым, богатым, ну или просто котом. Это группа Joy на Ретро-ФМ 8.35. Уже совсем скоро у нас Майкл Джексон, группа Аква и песня из 12 стульев.
1: Реклама. Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глоракс. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
3: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorex.com.
4: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

самых дорогих клипов, снимавшихся в мире. И, кажется, первый клип, который попал в качестве фильма в американскую библиотеку Конгресса. Ну, в общем, уникальное видео. Если не видели, друзья, обязательно посмотрите этот клип, вот, собственно, на эту песню Майкла Джексона. Она называется «Триллер». В Москве 8:49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас квартет «Абба» и Игорь Николаев. Уже совсем скоро.

0: Но прежде чем весело танцевать, давайте-ка, друзья, узнаем, что нас ждет сегодня впереди.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня вообще идеальный план работать с тем, что есть, не ожидая идеального какого-то момента. Имейте это в виду. Овны, сегодня вместо объяснений попробуйте проявить терпение и внимание. Тельцы, быстрые решения в вопросах здоровья создадут проблему. Выбирайте медленный, но реальный путь. Близнецы, настало время взглянуть на некогда отложенный творческий проект под другим углом. Раки, теплота в отношениях важнее, чем ваша правота. Львы, идея, которая сегодня будет казаться слишком необычной, может оказаться самой подходящей. Девы, обратите внимание на материальные вещи, которые вызывают у вас эмоциональный отклик. Они несут в себе важную информацию. Весы, осознание ключевой задачи на текущий день придаст вам уверенности в будущем. Скорпионы, у вас удачный день для тех задач, которые требуют тишины и уединения. Стрельцы, не обращайте внимания на разногласия. Просто расслабьтесь, и вы отлично проведете время в компании близких людей. Козероги, цели, которые вы ставите перед собой, потребуют не обсуждения, а реальных действий. Водолеи, сегодня вас ожидает множество увлекательных моментов, которые откроют новые горизонты. Ну и, наконец, рыбы. Обстоятельства могут несколько выбить вас из колеи, но у вас будет много вариантов, как восстановить равновесие.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: удивлюсь, если эта песенка является неофициальным гимном бухгалтеров. Ну, вообще, не про всякую песню есть песня, да еще такая задорная. Это группа комбинации на Ретро-ФМ в 9 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас песня из фильма «Я шагаю по Москве» уже совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях певица Наталья Гулькина. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. А сколько и кому она проиграет, узнаем уже совсем скоро. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
6: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
11: Стань

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимерлазерная кератоктомия.
4: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия». С 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
7: Не выношу кронштейны на стенах.
8: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
9: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
10: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-00-10.
17: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
18: Категория 18+.
19: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
18: 12+.

0: Лето
1: на Ретро-ФМ.
2: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: нормальный летний дождь. Нам уже так надоело этим летом, что хочется как-то без него. Ну, посмотрим, друзья. Вторая половина лета у нас еще впереди. В Москве половина десятого. С новостями на RetroFM Марат Бекметов. Утро доброе.
1: Доброе утро. Рособорнадзор в ближайшее время начнет разрабатывать устную часть ЕГЭ по гуманитарным предметам. Ввести новый формат экзамена планируют до 2030 года. Ведомство также подвело итоги пересдачи одного из предметов по выбору. Улучшить свой результат смогли почти 99 тысяч выпускников, около 24,5 тысяч получили меньше баллов. Еще у 12 тысяч человек результат не изменился. Добавлю, что самым популярным предметом по выбору на пересдаче стало в этом году обществознание. Сборная Англии впервые за 60 лет стала призером чемпионата мира по футболу. Минувшей ночью прошел матч за третье место между Англией и Францией. Встреча завершилась со счетом 6-4. Франция, напомню, впервые с 2018 года не смогла пройти финал мирового первенства. Англичане же боролись за бронзовые медали первенства прежде два раза и оба раза проигрывали. В 90-м году Италии, в 2018-м Бельгия. В финале Мундиаля сегодня встретятся сборные Аргентины и Испании. Начало в 10 вечера по московскому времени. Посещаемость продуктовых магазинов у дома в первые 6 месяцев года упала на 10%. При этом трафик алкомаркетов и табачных лавок снизился на 14%. Как пишет Коммерсант, это произошло, потому что потребители начали рационально подходить к тратам, сокращая число походов за покупками. Также граждане реже совершают импульсивные покупки. При этом из-за инфляции средний чек вырос на 6% год к году. Однако это особо не позволяет магазинам наращивать обороты. Облачная погода и кратковременные дожди придут в столичный регион во вторник. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, во вторник и среду в Москве и Подмосковье уже прогнозируются временами дождь, и облака и дожди будут ограничивать дневной прогрев воздуха. Метеоролог уточнила, что увеличение облачности является следствием приближения циклона, центр которого станет перемещаться с юга Балтийского моря на северо-западные области России. Большинство россиян считает, что работодатели недооценивают их навыки. Об этом заявил каждый второй опрошенный. По мнению граждан, их таланты часто не замечают на этапах собеседования или в самом начале карьеры. Особенно часто с этим сталкиваются айтишники. Половина из них получала несправедливую оценку своих знаний. Только треть россиян считает, что полностью соответствует требованиям желаемой должности. Остальные знают основы, но им не хватает опыта в решении сложных задач. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. На этом пока все. Далее музыка, Антон Веселов на Ретро FM. Всем доброго утра.

0: Знаете, есть места, где хочется сдержаться подольше, где все знакомо до мелочей, но при этом чувствуешь себя желанным гостем. Мы нашли такое место для вас, друзья, и теперь оно всегда будет у вас в кармане. Это новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама. Омода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Омода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Дорогие женщины, берегите нас, мужчин, мы же вечно страдаем. Либо недостатком женского внимания, либо избытком, а иногда просто ерундой, если уж совсем честно. Это Роберт Майлз на Ретро-ФМ в 9.48. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас Рикардо Фолли и Игорь Иванов.
1: Реклама.

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, Дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: ведь сейчас, друзья, тоже исполнится чья-то мечта. Может быть, даже сладкая. Sweet Dreams. На Retro FM будет гороскоп.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Идеальный план этого дня – работать с тем, что есть, не ожидая идеального момента. Овны, сегодня вместо объяснений попробуйте проявить терпение и внимание. Тельцы, быстрые решения в вопросах здоровья создадут проблему. Выбирайте медленный, но реальный путь. Близнецы, настало время взглянуть на некогда отложенный творческий проект под другим углом. Раки, теплота в отношениях важнее, чем ваша правота. Львы, идея, которая сегодня будет казаться слишком необычной, может оказаться самой подходящей. Девы, обратите внимание на материальные вещи, которые вызывают у вас эмоциональный отклик. Они несут в себе важную информацию. Весы, осознание ключевой задачи на текущий день придаст вам уверенности в будущем. Скорпионы, у вас удачный день для тех задач, которые требуют тишины и уединения. Стрельцы, не обращайте внимания на разногласия, просто расслабьтесь, и вы отлично проведете время в компании близких людей. Козероги, цели, которые вы ставите перед собой, потребуют не обсуждения, а реальных действий. Водолеи, сегодня вас ожидает множество увлекательных моментов, которые откроют новые горизонты. Ну и, наконец, рыбы. Обстоятельства могут несколько выбить вас из колеи, но у вас будет много вариантов, как восстановить равновесие.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну, если вам когда-нибудь, не дай бог, конечно, но все же позвонит Атлантида, как это случилось с Modern Talking, знайте, друзья, вам пора в отпуск, даже если он недавно у вас закончился. 10 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Альбана и Рамина Пауэр и группа «Сливки».
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Приправок в кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
4: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные, без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Когда желаемое совпадает с неизбежным, это и есть счастье, друзья. По одной из версий. Ну или как спели нам Альбан и Рамина, Феличита в Москве половина одиннадцатого. С новостями на РТФМ Марат Бекметов. Утро доброе.
1: Доброе утро. Чемпионат мира по футболу завершится сегодня финальным матчем между сборными Аргентины и Испании. Встреча пройдет на стадионе MetLife в американском Стратфорде. Начнется в 10 вечера по московскому времени. Игре будет предшествовать яркая церемония закрытия чемпионата мира. Еще одно шоу с артистами пройдет в перерыве матча. Действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира 4 года назад обыграла команду Франции. Российские компании стали чаще уходить из небоскребов в более спокойные районы. Важным фактором стали близость парков и культурная инфраструктура. Так, организации пытаются создать комфортную рабочую обстановку и снизить уровень стресса сотрудников. Деловые кластеры, несмотря на свои преимущества, становятся менее привлекательными для ряда компаний из-за плотности застройки, транспортной нагрузки и нехватки приватности. В Сочи 133 пляжа из 180 получили знаки отличия. Их признали безопасными, чистыми и полностью благоустроенными для отдыха, сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин. Причем наивысший знак сертификации «Синий флаг» получили 66 пляжей. Сочи участвует в добровольной федеральной классификации с 2022 года. В этом году объекты сервиса и униформа персонала на пляжах приведены к единому дизайну. К общему внешнему облику привели также кафе и торговые ряды. В Москве началось строительство станции метро Липецкая и Лебедянская. На обоих объектах создаются форшахты и возводятся ограждающие конструкции. Первый участок Бирюлевской линии метро Зил-Курьянова планируется завершить уже в 2028 году, второй Курьянова-Бирюлева год спустя. Новая линия свяжет БКЛ, Троицкую и Замоскворецкую ветки метро, а также МЦК и Павелецкое направление МЖД. Почти 40% россиян одобрили тихий час на работе. При этом каждый четвертый уверен, что не смог бы заснуть в офисе, даже если бы это было разрешено. Против возможности сна на работе выступили около трети участников опроса. Еще 5% затруднились с ответом. При этом 2% признались, что спят на работе в подсобке или во время обеда на парковке в машине. Большинство считает, что им хватило бы полчаса сна. В конце выпуска курса валют на выходные и понедельник: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей и 90 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Антон Веселов на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: Ждем дорогих гостей. Ждать осталось недолго. Сегодня с часу до двух дня в нашем эфире шоу Максима Ковалевского. Дорогие гости, друзья, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и, собственно, сегодня к нам придет, дорогие гости, певица, автор песен, солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Наталья Гулькина. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ, в час дня скучно не будет.
1: Реклама.

0: солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, моделей разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
7: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
8: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: как тут не рок, когда такие девушки просят рок, мне говорят, это арабески. В 10:49 меня зовут Антон Веселов, а до конца часа с нами на Ретро-ФМ Джилла и Юрий Штунов. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: Знаете ли вы, друзья, что король Камбоджи свободно говорит и пишет на 5 языках, в том числе, кстати, и на русском? Добавил таки свои 5 копеек информации о Камбодже. Ну и о ней же Ким Вайлд нам спел на Ретро-ФМ в 11.18. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Юрий Антонов, Том Джонс и дайджест круиза Ретро-ФМ. Саш Светлов и Рит Субботина расскажут подробности своего морского приключения.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Мощный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ССЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
4: Не выношу кронштейны на стенах.
5: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
6: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
7: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
6: Ретро-ФМ.

0: Круїз Ретро ФМ. Дайджест.
1: Доброе утро.
2: Да, мы уже давно не спим. Утреннее шоу «Первая смена» и в круизе «Ретро ФМ» не меняет своих привычек.
1: Полным ходом идем на Стамбул, знакомимся с лайнером. И, кстати, через несколько минут наши победители отправятся с экскурсией на Капитанский мостик.
2: Тот уже успел зарегистрироваться на соревнования по волейболу. Мы врываемся в активную программу «Историю Гранды» с первого дня.
1: На вечер тоже большие планы, но о них мы уже расскажем в следующем дайджесте.
2: Следите за нами.
0: Круиз Ретро ФМ. Дайджест.

0: Как любят повторять пессимисты, все самое лучшее происходит либо во сне, либо в кино, либо не со мной. Ну, впрочем, это уж точно не про них. Бонни М пессимистами никак не назовешь, скорее наоборот. Вы слушаете Retro FM. Уже совсем скоро у нас группа Scorpions, Modern Talking и Жанна Рождественская в Москве 11.35.
1: Реклама.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссии и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Наход цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
11: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
13: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: Баллада, которая покорила миллионы сердец, мне кажется, покоряет до сих пор. Это Scorpions на Ретро-ФМ в 11.48. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа у нас группа Балтимора и ансамбль «Мелодия».
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BTO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: В Москве полдень на Ретро FM. Впереди Тодд Кудуньо и Игорь Иванов. Через пару минут.
1: Афиша на Ретро FM. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Сначала о кино. В прокат вышла музыкальная трагикомедия «Это хит». Главный герой фильма – несостоявшийся музыкант Рик, выступающий на чужих свадьбах. На одном из банкетов он знакомится с участником бойз-бенда Дэнни. Вечером они устраивают джем-сейшн, и Рик доверяет новому знакомому свою акустическую балладу. Спустя полгода эта композиция под чужим именем разрывает чарты, а чувствующий себя обворованным Рик решает отправиться в Лос-Анджелес ради восстановление справедливости. В Доме творчества Переделкина Даниил Романов ставит спектакль «Маяковский. Встреча». Театральная постановка воссоздает картину приезда Маяковского в Свердловск, исследует феномен отношения поэта и рабочих, и наоборот, встреча коллективного бессознательного и отдельно взятой истории из жизни рабочих Свердловска. В спектакле заняты актеры МХТ имени Чехова Алексей Кирсанов, заслуженные артисты Геннадий Янин и Олег Габышев, солистка Большого театра Светлана Шилова и другие. В столице проходит Московская музейная неделя. В рамках нее каждый месяц бесплатно можно посетить свыше трех десятков музеев, галерей и заповедников. У каждого свой день для бесплатного посещения. Например, сегодня бесплатно можно попасть в музей Булгакова, галерею Шилова, дом Гоголя, дом русского зарубежья имени Солженицына и галерею объединения выставочные залы Москвы. Предварительно необходимо оформить бесплатный электронный билет. Все детали можно найти на портале mos.ru. Уличный фестиваль «Две реки» проходит сегодня в парке искусств «Музеон». Он включает в себя две зоны со спортивными активностями, развлечениями для взрослых и детей. Время работы до 19:30. В акватории Москвы-реки у парка состоятся заезды с участием команд грибных клубов и студенческих команд, а также шоу-номера с топовыми спортсменами. Ну а в самом «Музеоне» пройдут соревнования по хайдайвингу и мастер-классы. Работают фотозоны, аниматоры, интерактивные зоны, запланирован также концерт. Ну а в парке Горького на Пушкинской набережной работает маркет-фестиваль. Он развернулся на пешеходном маршруте протяженностью около 3 километра. На ярмарке представлены товары более 120 локальных брендов, одежда, аксессуары, украшения, предметы декора, винил и не только. В программе мастер-классы по текстурной живописи, созданию парфюма и римской мозаики, а также шахматный турнир и диджей-сеты. Вход свободный. Это на этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро FM. Всем чудесного дня.
1: Афиша на Ретро FM.

0: всегда вместе, как Лёлик и Болик, как Константин Сергеевич и Станиславский, как ложка и вилка, сиси-кетч и летний поцелуй. Самое летнее из поцелуйных и самое поцелуйное из летних. Самый кейсис — это сиси-кетч на Ретро-ФМ в 12.18. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас дуэт Мэйву, Татьяна Овсиенко и Джо Кокер.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях певица Наталья Гулькина. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. А сколько и кому она проиграет, узнаем уже совсем скоро. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый день. Сейчас в центре Казани +28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
7: Спонсор программы — жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
8: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
4: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Не выношу кронштейны на стенах.
7: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
8: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
9: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Любимой музыки много не бывает.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
12: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
14: 12+.

0: Пойди туда, сам знаешь куда. Ну, а если конкретнее, в Пасадену послали нас сестры Мэй, вот, ну, правда, далеко. Поэтому отправляться туда или нет, думайте сами. Я бы на вашем месте, друзья, просто отправился к приемнику и сделал погромче ретро-ФМ. Уже скоро у нас Рикардо, Поли, Крис, Ри и песни из трех мушкетеров. В Москве 12 часов и 35 минут.
1: Реклама.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158, остановка РКБ.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
10: Категория 18+.
11: Международная специализированная выставка «Казань-нефть-газ-химия» с 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
13: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: обычная история. Поэт Рикардо Фоли, я с ним абсолютно согласен. Обычная история. В час дня по воскресеньям к нам приходят дорогие гости. И сегодня к нам пришла певица, автор песен, солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Наталья Гулькина. Делайте ретро-ФМ громче. В Москве 12:49. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до завтра. Ну и до конца часа у нас Джо Дассен и Евгений Белоусов.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
10: Интернет-поток Retro FM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

0: Музыка нас связала, тайную нашей стала, и что ты там еще, узнаем прямо сейчас. Час дня в Москве.
1: Дамы и господа, это шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Только у нас вы можете заработать на звездах. Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
1: «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским на Ретро-ФМ.
0: Самое рейтинговое шоу на Ретро-ФМ с вашим любимым ведущим Максимом Ковалевским. Легендарное! Наталья Гулькина сегодня у нас в гостях.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
3: добрый, Наталья. Добрый воскресный денек.
0: Я, знаете, придумал метафору для нашей сегодняшней программы. Я думал, как нам красиво закончить эфирный сезон на Ретро-ФМ. Кого пригласить на этот Эверест, так сказать. И вот она, вишенка на торте нашего шоу. Наташа, очень рад вас видеть. Лето в самом разгаре.
3: Взаимно.
0: Вы тоже.
3: Спасибо.
0: Да, спасибо, что в выходной день летом из далекого Подмосковья приехали к нам...
3: Недалекого, я бы сказала, Подмосковья.
0: Ну, недалекое, это, знаете, как-то оскорбительно, недалекое Подмосковье. Как будто оно это...
3: Ну, можно, конечно, и так трактовать, но далекое, это уж как-то очень печальненько.
0: Да, хорошо,
3: ладно.
0: Ну,
3: я добралась, в общем, одним словом, да.
0: Мы счастливы. Но вам сегодня, несмотря на все на это, предстоит проиграть свои собственные деньги, отвечая на каверзные вопросы наших слушателей. Все проигранные вами деньги достанутся слушателю, который пришлет самый интересный вопрос. А мы попытаемся доставить удовольствие нашей многомиллионной аудитории и сделать феерическое шоу, собственно говоря, как и каждое воскресенье в час дня.
3: Давайте порадуем людей. Они любят, когда мы проигрываем.
0: Давайте. Внимание, первый вопрос. 2000 рублей стоит этот вопрос. Вы не волнуйтесь.
3: Да я не волнуюсь.
0: Я буду вам подсказывать. Естественно, за деньги.
3: Хорошо. Тоже за 2000.
0: Что означает бишита-бишита в Мексике? И к кому это относится? Бишита-бишита-бишита-бишита. Правильно я произношу? У меня с...
3: Кис-кис-кис-кис-кис, подзываем кошечку.
0: Кто-то говорил, что у нас трудные вопросы в нашем шоу. Это совершенно правильно! Бишита-бишита. Это я так изобразил, похоже?
3: Ну нет, просто вы даже, когда сразу стали говорить, я сразу это подумала, потому что не так давно смотрела такую историю, где на всех языках, как подзывают кошек, да. На разных языках в мире.
0: Вот удивительное дело. Вот на многих языках, действительно, вот по-немецки, например, я знаю, миц-миц подзывают кошку.
3: Пуси-пуси-пуси есть тоже на этом.
0: Тоже?
3: Да, пуси-пуси, это на английском. Да,
0: ладно. Да. Но что интересно, ведь эти кошки, собаки, они же не подходят никогда. То есть мы их бессмысленно подзываем. Вот собаку можно подозвать, она подойдет, потому что она собака. А кошка, собака, она разве подойдет? Она в жизни не подойдет, потому что она делает, что хочет.
3: Согласна. Они такие, эти кошки.
0: Я вам сказал, что этот вопрос стоил 2000 рублей.
3: Да.
0: Да, вы их
3: маловато
0: сохранили.
3: Маловато будет.
0: Да нормально. Молодец. Наталья Гулькина сегодня у нас в эфире.
1: Шоу продолжается. Не переключайтесь.
2: Дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: гости.
1: Самое прибыльное шоу.
2: Наталья Гулькина сегодня у нас в гостях, друзья. Солистка группы «Мираж».
3: Ну, экс-солистка.
2: У меня написано «экс».
3: Когда-то я была солистка.
2: У меня написано «экс». Но
3: сейчас тоже, вот, да, другая группа.
2: Но знаете, Наталья, ну кто? Вот кто? Вот для меня вы всегда солистка группы «Мираж».
3: Ну, понятно.
2: То, что там произошло, кто-то ушел, кто-то не пришел, кто-то опоздал. Вот я сегодня, например, перед эфиром уволил одну сотрудницу. Она забыла выложить кружок в одну социальную сеть. Казалось бы, мелкая провинность. Я увольняю, со мной не забалуешь. Это я так, на всякий случай. Предупреждаю, что... Вы увольняли когда-нибудь ваших сотрудников?
3: Ну, я даже сейчас не вспомню, но, наверное, да. Да? А как же?
2: Ну, вот с вами директор приходит такой огромный такой. Вы можете его уволить?
3: Ну, нет, конечно. Он сам уволит.
2: Потому что он огромный?
3: Нет, потому что он уже...

0: Какую хитрость использовали гусары?
1: Уж они делали хитрость.
0: Я вам подскажу.
1: Ну, давайте.
0: Они этого не делали.
1: Не пили, что ли?
0: Дальше не могу подсказать, у меня подсказки закончились. То есть что-то они...
1: Ну, не знаю, в рюмку наливали, ставили в туфлю, что ли, так как-то.
0: Ну, конечно, они изображали, что они пьют из женской туфельки.
1: Да, да, да.
0: Значит, что, вы сохранили еще 2000 рублей.
1: Да вы что?
0: Да, а зачем?
1: Не знаю, чтобы потом отдать кому...
0: Что, отдавать-то пока нечего. Пока что ничего не проигрывает Наталья Гулькина.
2: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: каждый ответ имеет свою цену.
1: Наталья Гулькина, бывшая солистка группы «Мираж», сегодня в студии «Ретро-ФМ», отвечает на ваши вопросы. Друзья, пока что
2: давайте
1: ничего не
2: бывшая,
1: проигрывает.
2: Давайте не бывшая, давайте первая солистка группы «Мираж».
1: Первая. Все, так и запишем. Первая. Первая. А потом еще были какие-то, еще кто-то был?
2: Конечно.
1: Там?
2: Много.
1: Не знаю никого.
2: Мы были первыми со Светкой Разиной.
1: После вас никого не знаю из группы «Мираж». Для меня группа «Мираж» — это только вы.
2: Ой, мой золотой. Все, вам полагается источники выпить.
1: Да, ладно.
2: За это лизоблюдство.
1: Нет, у нас тут все искренне. Честно.
2: Ну, хорошо.
1: Я больше не хочу.
2: Я больше не прошу. И мне не надо много.
1: Да. Скажите, Наталья, у нас впереди август. Жаркий сезон, между прочим.
2: Да, не в курсе.
1: Не думали куда-нибудь в какой-нибудь тур отправиться?
2: Вот как раз и думаю. Сейчас вот хожу и просто пытаюсь, уже начинаю собирать чемоданы, потому что нужно подготовиться очень серьезно.
1: Так-так.
2: Потому что будет такая очень серьезная у меня ситуация. У меня будет 25 концертов.
1: Да вы что?
2: За 27 дней.
1: Ого.
2: То есть каждый день у нас переезд-концерт. Это будет очень серьезно, с учетом того, что в Ставропольском крае жарище.
1: Жарище, я понимаю прекрасно, да.
2: И я, самый мой главный вопрос себе, Наташа, в чем ты будешь выступать каждый день? Ведь
1: да.
2: Нужно же успевать как-то это, там, я не знаю, постирушки, высушилки, да.
1: Да.
2: Ну, то есть я должна взять несколько каких-то костюмов легких,
1: да.
2: облегченных,
1: да.
2: Которые все равно каким-то образом ночами будут... Ну, то есть я пока себе не представляю, как это будет выглядеть.
1: Ага.
2: Вот. Но, знаете, мне даже какой-то спортивный интерес к этому туру есть.
1: Как вы все
2: вот.
1: Это преодолеете?
2: Как я это, да, преодолею.
1: Слушайте, ну, а я вот просто с первой, что мне пришло в голову, а вот майка, шорты, шлепки не подходит для артистки на сцене?
2: Ну, или какое-то легенькое платье. Я подумаю, между прочим, может быть.
1: И главное, понимаете, когда вот так одеваешься, ты становишься ближе к народу. Я вот поэтому на работу только так и прихожу уже 4 года.
2: Да?
1: Да. И зимой, и летом, как говорится, одним цветом.
2: Да.
1: Это у нас что?
2: Это где? Ретро-ФМ.
1: Внимание, следующий вопрос. Были ли вы в Норвегии, Наталья?
2: Нет, не была.
1: Так вот, в Осло людей заманивают следующим аргументом. Что, мол, в Осло их вообще нет. То есть полное их отсутствие наблюдается в Осло.
2: Прямо именно этим и заманивают, да?
1: И этим и заманивают.
2: Насекомых каких-нибудь, комаров.
1: Приезжайте к нам в Осло и спокойно отдыхайте.
2: По идее, должны быть комары, потому что водоемы рядом.
1: Внимание, правильный ответ.
2: Так.
1: В Осло отсутствуют достопримечательности.
2: Отлично.
1: Действительно, норвежская столица славится своей спокойной атмосферой, минимализмом и близостью к природе, что позволяет отлично отдохнуть от городской суеты. Ну, конечно,
2: это
1: преувеличение, что там нету достопримечательностей. В каждой столице какая-то достопримечательность да есть. Но вот норвежцы придумали вот такой вот туристический слоган.
2: Да.
1: Приезжайте к нам, отдыхайте спокойно, у нас нет достопримечательностей. Это очень хорошо, Наталья, потому что вы проиграли первые 2000 рублей.
2: Ну, наконец-то.
3: Будьте с нами. Скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани +28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: Опа-па-па! Понеслась, родная!
7: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модель под 2025. При покупке кредит «Пауз Бирбанк». Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
13: Не выношу кронштейны на стенах.
14: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
15: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
16: Гипсокартон «Knauflist» выдержит все. Проверено.
17: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
18: Ищите уютное место для дня рождения?
19: Или теплых семейных встреч?
18: Семейное кафе «Тренди».
19: Вкусно, уютно для всех.
20: Семья всегда будет в тренде.
18: Trendy.rf.
21: Бронь столов 225-44-33.
22: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
23: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
24: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
25: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
26: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
27: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
28: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Ретро-ФМ.
1: Звезды в эфире. Это к деньгам.
2: Наталья Гулькина сегодня отвечает на ваши занимательные вопросы. Друзья, проигрывает 2000 рублей. Это, прям скажем, немного.
3: Да.
2: Да. Но мы будем над этим работать, Наталья. Я не могу вам не сделать комплимон.
3: Так, с удовольствием.
2: Вы роскошно выглядите, Наталья.
3: Благодарю вас.
2: Не, это правда. Я не всем так... Не вот вашему директору, например, вот этому мужчине огромному, я бы так не сказал.
3: Почему?
2: Ну, во-первых, потому что он мужик. Во-вторых, он ужасно выглядит. Но это объективно. Ну ладно, что мы все...
3: Давайте мне комплимент делайте.
2: Вот, я и говорю, что мы все о нем да о нем. Так вот, но есть же секретик какой-то.
3: Да нет, ну я абсолютно, да нет, но мне кажется, что здесь это просто все ваша любовь, понимаете? Я просто к вам спешила, стремилась, и вот и все.
2: И вот так на скорую руку, вот так, да. Вот роскошно выглядит.
3: 15 минут, раз, два, три, один глаз 15, да. Второй 10.
2: А я сегодня без косметики.
3: Это вам и не надо.
2: Нам не надо. Внимание, следующий вопрос. В одном музее этот экспонат подписан так: 604 километра и 70 тысяч цветов. Что это? Цена вопроса 2000 рублей.
3: Какой-то парк, там, где много, вот так много цветов, я так понимаю, какая-нибудь, может, Япония?
2: Нет, это музей.
3: А, музей.
2: В музей...
3: Ну, под открытым небом.
2: В музее есть экспонат.
3: Так.
2: Он небольшой, он маленький.
3: А, прям маленький совсем?
2: Да, совсем маленький.
3: Ага, яйцо Фаберже, что ли?
2: Я показываю, насколько маленький.
3: Так, бриллиантик.
2: Ну, в общем, нет.
3: Ну, странная подсказка.
2: Ну, а как вы хотели, чтобы я вам правильный ответ подсказал, что ли?
3: Ну, это, наверное, вот как ее, смотришь в подзорную трубу такую, вот,
2: да,
3: туда.
2: А там?
3: Так крутишь там, а там миллиард цветов вот этих всяких преломлений.
2: Ну, а экспонат-то что это? Что это за экспонат, который назван 604 километра и 70 тысяч цветов? Я сразу скажу, этот вопрос очень сложный. Наша приемная комиссия долго не хотела его принимать.
3: Не знаю, телескоп какой-то.
2: Но я настоял. Телескоп.
3: Не знаю я, что это такое.
2: Да, конечно, это невозможно. Но это действительно сложный вопрос. Внимание, правильный ответ. Это капля меда. Столько должна пролететь пчела, и столько цветов она должна облететь, чтобы получилась капля меда.
3: Ничего себе.
2: Ага. Ну, это правда, но догадаться невозможно было.
3: Обалдеть.
2: Значит, 4000 рублей.
3: Да.
2: 604 километра. Кто это посчитал? Вот это? Кто этот считал?
3: Господи, бедная пчела. Сколько же она должна облететь, чтобы каплю меда всего-навсего раздобыть?
2: Да, да. И 70 тысяч цветов.
3: Как мы вообще не ценим природу, наш... не понимаем,
2: да,
3: вообще.
2: Давайте подумаем об этом вместе с замечательной музыкой на Ретро-ФМ.
1: Самый звездный час.
0: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.

0: шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Необычные вопросы приносят нашим слушателям неплохие деньги.
2: Наталья Гулькина у нас сегодня в гостях. Надо объяснять, кто такая Наталья Гулькина? Не кому? Надо. Одному человеку, который не знает, что это солистка группы «Мираж». Но это позор вам, Сергей Николаевич. Один человек в нашей стране не знает, кто такая Наталья Гулькина. Ну, мы ему сейчас... Вы слышали, как я ему сейчас?
3: Конечно.
2: Да. Когда вы последний раз держали в руках наличные?
3: Ну, в смысле, каждый день.
2: А, серьезно?
3: Да.
2: Откуда они у вас? Ну, просто интересно.
3: Ну, в смысле, в кошельке. А где, говорит, вы деньги берете? В тумбочке. Так что, так сказать, ну, не знаю, как-то я нормально.
2: Покажите.
3: Да, пожалуйста, у меня просто... Не вопрос.
2: Что, реально есть наличные?
3: Ну, да.
2: Просто я не знаю, вот я 1000 лет уже не встречал человека, у которого, ну, есть наличные деньги.
3: Ну, вот видите, вот какая опять радость нашей встречи.
2: Ой, да, хоть на деньги посмотрю, да?
3: Да. А, сейчас про денежки будет вопросик.
2: Нет, вообще нет. Нет. Внимание, следующий вопрос. В 1970-х годах в Японии продавали наборы для смеха. Коробочки с разными предметами. Что в них было, чтобы рассмешить грустного человека? 4 предмета в ответе. Угу. Ну, давайте так, вот хотя бы 2 назовете, я вам засчитаю ответ как правильный.
3: Прям рассмешить. Но я даже не представляю вообще, что может рассмешить
2: вот
3: в
2: именно.
3: Коробочке.
2: А вот японцы может, он открывает коробочку.
3: Не, ну если сама коробочка вот так смеется, тогда да. Если коробочка вот так смеется, тогда я могу засмеяться.
2: Нет, так японец смеется. Я сейчас, ну, плохо, коряво, конечно, но изобразил японца.
3: Шкатулочка там, да.
2: Ну, вот что там? Что?
3: Ну, не знаю, какой-нибудь клоун, очки, нос. Это кто? Это клоун?
2: Помните, была такая штука в Советском Союзе? Очки с носом.
3: Да, но
2: Иисуса.
3: Ты на себя их одеваешь. Да. Ну, и что, это маска такая, очки, нос.
2: Да.
3: Ну.
2: Внимание, правильный ответ.
3: А, то есть человек берет ее, кто-то на нее одевает, и все смеются.
2: Значит, что японцы кладут в коробочки с разными предметами?
3: Так.
2: Комические очки, резиновые носы, накладные усы и карточки с забавными рисунками.
3: Ха-ха-ха-ха.
2: Вот разность менталитетов, да? Ну, а с другой стороны, ну вот, ну что положить, вот что можно, чем можно рассмешить,
3: да
2: каким
3: ничего,
2: предметом можно
3: нельзя.
2: Рассмешить
3: ну,
2: человека?
3: Ну, рассмешить можно, может, ребенка, а взрослого человека вообще ничем не рассмешишь,
2: ничем.
3: Кроме денег.
2: Да, а денег у нас, как известно, нет.
3: Опять нет.
2: Ну, у кого нет, а у кого и есть. Как мы недавно выяснили.
3: В этот раз?
2: Да. Значит, что?
3: Ну все, вопросики закончились наконец-таки.
2: Да. Впереди еще...
3: 10.
2: Да. Вы все знаете, Наталья. В общем, вы не проиграли. 2000 рублей стоил этот вопрос. Но впереди у нас еще есть кое-что.
0: Шоу продолжается. Не переключайтесь.
1: Дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Звезды наши, деньги ваши.
2: Наталья Гулькина сегодня у нас в гостях, солистка группы «Мираж». Первая.
3: Ну, тогда уж и группа «Звезды» говорите тоже.
2: А, группа «Звезды». Я вообще забыл про группу «Звезды». Она существует? Нет, нет, я не в том смысле, что я забыл. Она
3: существует, только она сейчас перевоплотилась в балет. И группа «Звезды» — это мой танцевальный коллектив.
2: Вот видите, как сложно все.
3: Все легко и просто. Наталья Гулькина и группа «Звезды». Все
2: вот,
3: понятно.
2: Вот, видите, хорошо, да, что сказали. То есть на афишах вот в августе месяце в Ставрополе, да, надо искать Наталью Гулькину и танцевальная группа «Звезды».
3: Да.
2: Вот так будет написано?
3: Да.
2: С костюмом определились
3: и программа
2: уже?
3: «Просто «Мираж»» называется.
2: Ты подумай, все вот так вот связано-перевязано.
3: А может, это просто мираж, и он растает так же, как дым. Ты думал, что любовь — это блажь, ты просто никогда не любил. Ну вот.
2: Вам подтанцовка нужна?
3: Конечно, всегда.
2: Настя, в тур по Ставрополю. У нас наш продюсер Настя, знаете, как она подтанцовку делает?
3: Не сомневаюсь.
2: Вообще, это можно просто умереть, не встать.
3: Если вопросики от нее, то я понимаю.
2: Вопросы от наших слушателей. Хорошо, что напомнили. Внимание, следующий вопрос. Вопрос стоит 3000 рублей. Вы проигрываете 4000. У каждой своя страна, свой год, своя легенда и свое состояние. У каждой есть достоинство и даже защита. О чем идет речь? У каждой есть достоинство и даже защита.
3: У каждой страны. Ну, я бы страна сказала бы,
2: так
3: если бы вы первая.
2: Я уже запрещаю, что скажите страна.
3: Если бы первая не сказали страна, то можно было бы подумать, что страна.
2: Да. А так сказали страна, значит, можно не подумать, что страна. Сдайтесь, проиграете еще 3000. Вы не так много проигрываете, между прочим.
3: Да я ответила всего на 2 вопроса. Все остальное пока проигрываю с треском.
2: Да ладно, вы проигрываете 4000 рублей. Боже мой.
3: У каждой есть своя страна.
2: Да.
3: У каждой нации деньги.
2: Ну, конечно, деньги! Аллилуйя! Тут монета, правда, написана, но зачтем как правильный ответ. Каждый из них выпускается конкретным государством.
3: Да.
2: Имеет год. Но. Выпуска. Угу. Связано с историческим или мифическим событием. Выполнено.
3: Просто вопрос ставится у каждой, поэтому вот это сбивает.
2: У каждой монеты.
3: Сбивает.
2: Значит что, вы сохранили 3000 рублей. Ну ладно, хорошо, проигрываете 4.
3: Ну что ж,
2: бывает. Ну что ж, бывает, конечно, бывает и больше.
0: Шоу продолжается. Не переключайтесь.
1: Дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: Наталья Гулькина, солистка группы «Мираж».
3: И звезды.
2: И звезды. Солистка танцевальной группы «Звезды», да?
3: Да. Да. Ну, я на подтанцовке с ними. А я, между прочим, будь здоров, как синхрончики с ними. Хоп, хоп, хоп, хоп.
2: Хей, хоп.
3: У меня там вообще просто зрители в экстазе вьются, какая я молодец.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Ну, Ставропольский край в августе.
3: Ну, вы же сами сказали, что я, так сказать,
2: огонек.
3: Ого-го.
2: Огонек.
3: Даже не представляли, что я на сцене вытворяю.
2: Ну, как я не представляю, я был на многих ваших концертах, не говоря уж о...
3: Когда? В 96-м?
2: Наталья, вы забыли того лысого мужчину в третьем ряду?
3: Конечно. Ну, вы вот уже тогда были лысые.
2: Потому что...
3: Все с вами ясно.
2: Потому что перед вами тысячи лысых мужчин, понимаете? А вы для нас лысых одна.
3: Да они сейчас такая. Уже стали лысыми спустя годы. Ну, до этого они были нормальные.
2: Почему? Я уже в 14 облысел. Ладно, сейчас не обо мне.
3: Вот именно.
2: Внимание, следующий вопрос. Вопрос стоит 3000 рублей. Но сейчас будет сложно.
3: Да, до этого было легко, можно подумать.
2: Ну, вы... Было нелегко, но вы прекрасно отвечали на...
3: Парочку вопросов.
2: Да, проигрываете пока что 4 тысячи. Итак, на инновационной выставке в Великобритании были представлены работы художников, то бишь картины. На них можно было увидеть, например, девушку на весеннем лугу. Или детей, которые сжигают опавшие листья. А рядом с картинами поставили то, благодаря чему зрители задерживались возле этих картин. Стояли, наблюдали, наслаждались дольше обычного. Что стояло рядом с картинами?
3: Не знаю, вазы с цветами.
2: Для чего?
3: Для, так сказать, инсталляции, так сказать, чтобы было больше впечатлений, ароматов прям живых чувствовать. Визуал, они, видимо, сказать, глазами смотрят. А ароматы тогда, видимо, да. Наверное, какие-то диффузоры с запахами.
2: Внимание, правильный ответ. Рядом с картинами стояли аромадиффузоры. Я бы слово такое не вспомнил бы. Диффузор. Как часто мы в жизни используем...
3: Ну как, я же женщина, минус деньги, хожу по магазинам, покупаю диффузоры.
2: А, диффузоры.
3: В том числе.
2: Хотя я вру, у нас дома есть диффузор один.
3: Конечно, вы лукавите.
2: Даже не один. Аромадиффузоры, они располагались возле каждой картины и распыляли запахи, соответствующие сюжету картины. Наталья, вы проигрываете 4000 рублей, а у нас прямо по курсу финал нашей встречи, нашей программы.
3: Так.
2: Ну, что такое 4000? Правильно, 4000? Давайте расслабимся.
3: Давайте.
2: И послушаем хорошую музыку.
0: Это «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Ваш шанс заработать на звездах.
2: Наталья Гулькина, первая солистка группы «Мираж» и солистка группы «Звезды». Наталья, финал. Значит, последний вопрос, как правило, не беручка. Вопрос не беручка.
3: Не беручка, это что?
2: Что это он? Не беручка, но это как мяч не беручка, знаете, есть.
3: У которого нет ручки.
2: Да, для вас, девушек, да, пускай это так будет. У которого нет ручки. Это вопрос, который невозможно, на который невозможно ответить правильно.
3: Ну, понятно.
2: Да, не беручка. Не берется этот вопрос. Стоит он 5000 рублей. Вы проигрываете 4.
3: Вы мне 1000 возвращаете, да?
2: Да, сейчас. Значит, the maximum, который вы можете сегодня проиграть, 9000 рублей. The maximum. Внимание, следующий вопрос. Последний вопрос у нас традиционно касается пословиц и поговорок, которые мы знаем, как выясняется, в усеченном виде. Mm-hmm. То есть мы знаем, например, какую-то пословицу, но оказывается, что у нее есть или начало, которого мы не знаем, или финал.
3: Ну да.
2: Вот вам за 5000 нужно продолжить пословицу. Я в этом деле собаку съел. И есть продолжение. Чем заканчивается эта пословица?
3: Ну, давайте я сдаюсь. Давайте уже дадим людям возможность,
2: да, конечно,
3: заработать денег.
2: 9000
3: да.
2: рублей. Внимание, правильный ответ. Я в этом деле собаку съел, но хвостом подавился.
3: Ага, понятно.
2: Вот так.
3: Ну, это я точно не ответила никогда. Заслуженная победа уходит в какой город?
2: Вот это я вас хочу спросить. Какой вопрос вам понравился больше других? Кто из наших слушателей получит проигранные вами 9000 рублей?
3: Ну, не знаю, вот, наверное, вот этот последний, он прям уж совсем такой.
2: Прекрасный вопрос. Да. Давайте тогда ваши деньги, ваши 9000 отправляются в Набережные Челны. Гимранова Гульшат прислала этот вопрос.
3: Прекрасный
2: поздравляем. Вопрос.
3: Поздравляем.
2: Гульшат, поздравляем вас. 9000 от Натальи Гулькиной достаются вам.
3: Ура.
2: Ура. Наталья, устали немножко?
3: Да нет, нормально.
2: Хотите, я договорюсь с вашим директором, он вас отвезет куда-нибудь?
3: Да я сама договорюсь, если что.
2: В какой-нибудь ресторан.
3: Да нет, а в рестораны.
2: Наталья, все, спасибо огромное.
3: Да, вам спасибо.
2: Приходите к нам еще обязательно с деньгами.
3: За такую живую беседу и интересные, так сказать, вопросики. Да. Спасибо.
2: Всегда рада вас видеть. Любим, ждем, надеемся и верим.
3: С радостью.
2: Пока.
3: Пока.
0: Самый звездный час.
1: Шоу «Дорогие гости»
0: на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ.

0: Эли Чита, 14 часов в российской столице на Ретро FM. Начинается ваша любимая программа. Всем доброго летнего дня.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка. Ретро FM.
0: Да. Да, все верно. Сделаем выходные ярче и приятнее. В помощь нам, любимая Феличита. На Ретро-ФМ приветы, поздравления, всякие приятные пожелания. Все это буду озвучивать на протяжении ближайших 60 минут. Так что дерзайте, не теряйте времени. Прямо сейчас присылайте свои послания в мессенджер Макс под постом «Феличита». Оставляйте свои сообщения. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел «Феличита». Заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и СМС принимаем на номер 5533. Вначале обязательно пишите RetroFM, и тогда все у нас с вами сложится благополучно. Тимур Скалов у микрофона. Первый привет ловите от меня с пожеланиями хорошего дня. Ну и вперед! Да будет праздник!

0: Да, пока эта песня звучит в радиоэфирах, Светка не стареет. На календаре 2026, а ей снова 30 лет, и она все так же ждет свой гербарий в виде розовых роз. Ну, а вы, я знаю, ждете свои приветы, и я с удовольствием к ним перехожу. Передаю привет поселку Гранаты, деревне Лупаново. Всем хорошего выходного. Большой привет Галине, Дмитрию, Ане от Константина. От всей души поздравляем семью Пересыпкиных, Владимира и Олесю, с прекрасной датой, 12-летием совместной жизни. Пусть ваша любовь с каждым годом становится только крепче, а в доме всегда царит мир. Особое поздравление с таинством крещения вашей дочери Есении. Пусть Господь сохранит ее на жизненном пути и дарует ей крепкое здоровье. Конечно же, поздравляем Олесю с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, душевной гармонии, исполнения всех желаний. Это все пришло от семьи Шерстневых. Пожелание хорошего и доброго дня моим девочкам, супруге Альбине и дочке Лиане. Пусть вторая половина дня пройдет в позитивном ключе, написал Альсур. Далее из Новороссийска всем-всем, а что всем-всем, не написала Светлана, но я так понимаю, привет. Еще одно сообщение, приветик шикарной ретро-ФМ, а также трудягам выходного дня, огромный привет и куча энергии нам. Мы с вами настоящие супергерои. Отдельный лучик тепла. О, приятно дальше будет красавчику-ведущему Тимурчику. Спасибо, что бодришь своим позитивчиком. Всем людям желаю добра и классного настроения. Ленуся, город Киров. Ленуся, большое спасибо за теплые слова. Как говорится, обнял, приподнял и снова обнял. Жан-Мишель Жар прямо сейчас для вас, мои дорогие.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово «Ретро».

0: SOS for Love.
1: 98-й год, как сейчас помню, время, когда музыку делали настоящие профессионалы, а не маркетологи. Суперхит SOS for Love от коллектива La Bouche, яркое этому доказательство. Ладно, переходим к приветам. Привет, любимый Retro FM, передайте привет моей коллеге Танечке Кудрявцевой, она классная. А еще большое спасибо Димону за помощь с коробками от Галины, Краснодар. Димон! Извините, кино вспомнил. Привет из города Электросталь. Передайте привет и поздравления с Днем Металлурга всем работникам металлургии.

0: Металлургического завода «Электросталь», особенно Светлане Васильевой, с уважением, Стас. Завод «Электросталь» в этом году будет отмечать 108-ю годовщину. Привет всем из Алтайского края, всем классного воскресного настроения. Привет летит моему сынульке Голеву Илье, он на Чили, на расслабоне, тусит в Горном Алтае. Пишет Людмила, пишет и радуется, я уверен, за своего Илью. Так же, как и мы тоже радуемся. Светлана далее прислала сообщение. Большой привет в город Новосибирск моей доченьке Валерии. С прошедшим днем рождения ее. Ей исполнилось 7 лет. Валерия большая фанатка ретро-ФМ. Валерия, если ты меня сейчас слышишь, пламенный тебе привет. Лично от меня. Так держать. Ретро-ФМ тебя тоже любят. Привет всем из Читы. Передаю привет всем, кто любит дожди. И, в принципе, такую погоду. В Чите, я так понимаю, идут дожди. Можно немного послушать группу «Браво», очень ее люблю, пишет Александр Ложкин. Угу. Саш, можно.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

Ну, как не прислушаться к совету этих парней? Пол Маккартни, Майкл Джексон. Говори. Говорю. Летний привет от Ретро ФМ. Привет, Танюша. Пошли гулять, пишет Ленок. Ретро ФМ, Филичита. Дорогая передача. Сегодня есть кого поздравить. Ермолаеву Веру Александровну из Северска, Томской области. Поздравляю с хорошим юбилеем. Ей 75. Добрейшей души человек, энтузиаст, ходит пешком, работает в огороде, печет пирожки и пирожочки, булочки, за которые душу отдашь. На долгие годы здоровья, оптимизма, бодрости духа, твердой памяти. Семьи Мамонтовых и Соколовых присоединяются. Дети и внуки, все ее поздравляем. Северская деревня, деревня Некрасов в Томской области. Также присоединяюсь к поздравлениям. Скоро вернемся, друзья. Это Филичита на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани +28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
6: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
7: Не выношу кронштейны на стенах.
8: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
9: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
10: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Есть профессии, о которых не говорят громко. Но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене. От 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция Спортивная 2». ООО «СЗ-станция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
13: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
14: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
15: Категория 18+.
16: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazandefis.org.ru.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 500 54 20.

Gotta go home. Не расходимся по домам. У нас тут Феличита в самом разгаре, и она продолжается. 14:26 в Москве. И вот что мы имеем к этой минуте. Феличита, добрый день, дорогой Ретро FM. Передайте, пожалуйста, большой-пребольшой привет моему супругу Михаилу. Мишка, я тебя люблю, скучаю каждую минуту, ценю и верю, что все у нас все будет хорошо, написала Евгения. Мы тоже в это верим, Евгения, а если мы все верим, то обязательно все будет хорошо. Огромный привет из солнечной жаркой Адыгеи, всей нашей прекрасной стране, и, конечно же, в ретро там живите ярко и радостно, написала Анна. Анна, так и делаем. По крайней мере, пытаемся. Привет из Новороссийска любимому мужу Сиренко Виктору, который сидит рядом и везет нас на морюшка. Люблю тебя, мой красавчик, твоя жена Дашуля. Конечно, как такого не любить? На море везет. Семья Риморевых из Москвы передает привет в Ретро-ФМ. Лежим на пляже, нам классно. Спасибо, что дразните. Муж знает, как я его люблю, но через вас еще раз хочу прокричать ему, что он лучшее, что со мной в жизни случалось. Всем добра, взаимного. Добра и вам, семья Риморевых из Москвы. Ну и хорошего загара. Еще одно сообщение. Пожалуйста, передайте привет моему мужу Логинову Сереже. Прокричите, что я его люблю, и наших дочек, варежку Василиску. Что ж вы меня все кричать заставляете? Если я тут закричу, я тут всех распугаю. Поэтому просто. Логинов Сережа, ваша жена, вас очень сильно любит. И дочек тоже любит. И Ретро-ФМ она тоже любит. И мы ее тоже любим. Вот такой вот круговорот любви в программе «Феличита».

0: Если вы в эту минуту слышите голоса, которые шепчут вам «танцуй», не переживайте, не бегите к психиатру, потому как это всего лишь магия музыкального творчества коллектива Five Letters, который подарил нам суперхит с кричащим и, возможно, для кого-то даже пугающим названием «Crazy Man». Ну, я думаю, немного светлого сумасшествия никому в этот прекрасный летний день не помешает. Продолжается Филичта, Ретро-ФМ, здравствуйте. Хочу передать летний привет моему любимому, его зовут Борисов Петр. Очень сильно люблю его. Скоро пойдем вместе гулять. Алина из Астрахани. Алина, мы безумно за вас рады. Привет всем из Калининграда. Огромную благодарность хочется передать Картышеву Дмитрию, который делает мне навес на даче. Какой он молодец, руки золотые. Давайте поаплодируем. Написала Елена. Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет всем садоводам СНТ имени Мичурина, города Дмитрова, Московской области. Всем хорошего настроения, богатого урожая сделано. Всем добрый день, привет из солнечного Крыма, из поселка городского типа Советский район. Добрый день, мое самое любимое радио Ретро-ФМ и весь ваш дружный коллектив. Тимур Соколов, самый лучший диджей. А может, пожалуйста, какую-нибудь веселую песенку моего любимого певца Олега Газманова. Так, ну, спасибо за комплимент. Газманов не будет, не хочу обнадеживать, поэтому будем довольствоваться Сандрой. Она не менее прекрасна, уж поверьте. Через пару минут вы в этом убедитесь.
1: Реклама.
2: Автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, да-да-да-да. Распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, да-да-да-да.
3: В ТТС солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
4: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
6: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
3: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158, остановка РКБ.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.

0: Хай-хай-хай. Надеюсь, все поймали привет от Сандры. Ну, а теперь ловите приветы, которые вы прислали. Здравствуйте, Фильчита. Передайте, пожалуйста, привет моим друзьям в Пензе, у Пашки, его замечательной жене, ну и всем дачникам России. Большой привет с пожеланиями больших урожаев. О моей жене Ольге Лаурис, слова любви от меня. Я люблю вас, Ольга, написал Дмитрий. Дмитрий, кстати, написал нам из Эстонии. Пламенный вам привет. Всех череповчан с Днем Металлурга, крепкого здоровья и много бензина. С уважением от Михаила из Череповца. Передаю привет моим родным бабушке с дедушкой, которые сейчас едут с озера домой. Я тоже хочу. Кто-то очень сильно хочет, а его не везут на озеро. Или ее. Ну, если сильно захотеть, можно в космос полететь, поэтому я уверен, что бабушка с дедушкой сейчас услышат, развернутся и повезут вас на озеро. Прошу поздравить мою жену Стюхину Юлию Петровну с наступающим днем рождения. Люблю вас, Ретро-ФМ. Ага, без подписи. Пожалуйста, подписывайтесь, друзья, так будет интереснее и веселее. Здравствуйте, дорогое любимое радио Ретро-ФМ. Передаю большой привет своему любимому мужу Александру. Хочется просто сказать спасибо, что ты есть. Ты замечательный человек, и пусть у тебя все складывается наилучшим образом. Написала Ксения из Челябинска. Молодец, Ксения, что подписалась. Привет всем из Донецка. Передаю привет любимому мужу Сергею, самой любимой дочери Соне. Я их очень люблю и дорожу ими. Подпись Елена. Здравствуйте, любимая радио Ретро-ФМ. Хочу передать привет своей любимой жене Марии из Комсомольска-на-Амуре. Машуля, я тебя очень сильно люблю. Подпись твой муж Сергей. Друзья, вы такие молодцы. Всем вам любви и всем счастья. И группа Стаса Намина присоединяется к моим пожеланиям.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Don't Go. Пожалуйста, не уходи от нас. Обычно мы говорим о программе Филичита в финале часа. И уже скоро. Скажем, кстати, это скоро, но не сейчас. Сейчас продолжаем читать ваши сообщения. Добрый день. Привет из Липецкой области, города Лебедь. Передайте, пожалуйста, поздравления нам с мужем. У нас сегодня дата свадьбы 40 лет. Светлана Губина написала. Мы вас поздравляем, Светлана. Счастья вам семейного и благополучия. Добрый день, дорогой радио Ретро-ФМ. Всем хорошего дня и выходных. Это от Егора. Егор, все взаимно. Добрый день, любимый радио Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет моему супругу Антону Денисову и сыну Петру. Мы отдыхаем на озере. Здесь очень красивые дюны и озеро. Пусть этот отпуск даст возможность отдохнуть и набраться сил для продолжения работы и стройки нашего дома. Аня Золкина написала. Да будет так, Аня. Привет, Ретро-ФМ, моей дочери Верочке исполняется сегодня 35 лет. Поздравьте ее, пожалуйста. Поздравляем, Верочка. Счастья вам, добра и благополучия во всем. Ваше Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
2: АО «Альфа-Банк» 6+.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

Ну, не знаю, как вы, а я очень сентиментальный. Мне вообще противопоказано слушать такие песни. Плакать раз хочется. Благо, есть ваше сообщение, от которых хочется радоваться. Привет, Ретро ФМ. Хотим поздравить нашего папочку Андрея с днем рождения. Желаем ему здоровья, счастья в каждом дне. Мы его очень сильно любим. Дочь Наташа, жена Ольга и зять Юрий Евгеньевич. Далее, семья Деяновых из Нижнего Новгорода передают огромный привет. Всем садоводам общества «Прогресс». У нас солнечная, жаркая погода. Ловите от нас отличное настроение, написал Олег. Олег, спасибо, поймали. От Антона из Москвы далее сообщение. Передаю привет моим родным, которые сейчас работают в Москве. Пока я отдыхаю на даче. Угу. А вы не боитесь, Антон, что если ваши родные сейчас услышат это сообщение, то ваш отдых моментально закончится? Отдыхать надо тихо, не хвастаться, спокойно, чтобы никто не знал и не мешал. Привет, самое лучшее радио Ретро ФМ на планете Земля. Хотим поздравить с юбилеем самого любимого и родного папочку. Пожелать крепчайшего здоровья, любви, радости, счастья и долгих лет жизни. Любимая жена Ира, сын Игоря, дочка Света. Ну, все, на этом, друзья, филичита завершена. Продолжение завтра. Мы с вами услышимся в новом часе. Тимур Скалов зовут меня. До 7 вечера с вами. Всем привет.

0: Пока вы наслаждались песней «California Dreamings» от Beach Boys, новость тут отличную подвезли. Молодость теперь длится до 45 лет. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения. Согласно новой классификации, с 18 до 44 лет люди считаются молодежью, а с 45 до 59 у нас средний возраст. Ну что, молодежь, привет! Танцуем макарену через пару минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
5: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554-20.
6: Retro FM.

0: Бакара на Ретро ФМ. Если кто-то забыл, напоминаю, сегодня воскресенье, день, когда можно и нужно танцевать буги-вуги, и слово вам никто против не скажет. На то они и выходные, на то оно и солнечное лето, о котором нам совсем скоро споет группа «Мираж».
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
6: И зайки зубки. Зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты, Т-банк.
14: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
15: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
16: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
17: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Sorry, Little Sarah. Это Дитер Болин. Вот учит нас, мужчин, как нужно правильно и красиво извиняться перед женщинами. Если вдруг что пошло не так. Друзья, надеюсь, вы отдыхаете так, что вам не придется завтра извиняться за свое поведение и получать в дружеских чатах забавные видео с вашим участием. Хотя иногда это так прикольно. Иногда нет. Группа «Самоцветы» продолжит эфир Ретро FM, 15.50 в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем классного отдыха. Вечеринка.
1: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. За 4 моря. За 4 солнца. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: круглосуточно РОО.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.

0: регистрации с 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, Домки. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
3: Радиохаб. 12+.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

0: Йоу, эти пять букв знает весь мир, а под эту музыку пляшет вся планета. И все потому, что это легендарное диско от команды «Оттаван». Ну а далее не менее легендарная песня, без которой не обходится ни одно лето, по крайней мере в России. О какой песне речь, как вы думаете? Правильно, «Тополиный пух», Иванушки. Через пару минут здесь на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Амода Джейку уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
8: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимерлазерная кератоктомия.
4: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanoffice.org.ru.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
13: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: покоя.
1: Да, бывают в нашей жизни такие воскресные дни, когда ни минуты и ни секунды покоя вокруг нас. Ну а в этот выходной все-таки желаю вам найти хотя бы пару часиков для абсолютного безмятежного отдыха. Ведь лето в городе, друзья, самое время полежать, позагорать и послушать хорошую музыку. Джо Кокер продолжит тему через пару минут с хитом «Summer in the City».
2: Реклама.

0: Мощный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: какой нормальный человек в Москву без денег приедет? Ну, пошел в ресторан туда-сюда, закусили и кончились. Да, фразы из фильма «Мимино» давно стали классикой, как и фразы из большинства других прекрасных советских фильмов, которые мы с вами пересматриваем и снова, и снова, и снова смеемся, как в первый раз. Чего, к сожалению, не скажешь о нашем современном кинематографе. Посмотрел и забыл, и больше смотреть не хочется. А вот группу «Битлз» слушать хочется, и мы с вами послушаем «Tell Me Why» уже скоро на Retro FM.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Мужчина желает быть первым у женщины, а она хочет быть в его жизни последней и единственной. Yora Woman, Bad Boys Blue на Retro FM. Всем, кто любит лучшую музыку, напоминаю, что у нас появилось новое приложение Radio Hub, друзья. Быстрое, удобное, без всяких лишних кнопок. Только лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу, множество интернет-потоков. Самое главное, что все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте, слушайте Retro FM всегда и везде. Юрий Антонов и DJ Mendes далее. Меня зовут Тимур Соколов. Всем желаю классного летнего вечера.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «ЗЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Прекрасная песня от Рикардо Фолли. Не менее прекрасную новость хочу вам озвучить. Минимум 25 тысяч рублей нужно на первое свидание в Москве. Подсчитали эксперты, во столько обойдется обычный сценарий с ужином в ресторане, а также базовая подготовка к встрече, барбершоп, цветы и расходы на такси для мужчин и салоны красоты для женщин. Ну, это, видимо, для тех, у кого, как недавно сообщалось, средняя зарплата 219 тысяч рублей в месяц. Хотя, даже для них много.
1: Реклама.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: It's my life. Это моя жизнь, она прекрасна. И это должен сказать себе каждый. Это все, что нам нужно знать сегодня, друзья, в долгожданный выходной, который мы проводим в компании лучшей музыки от Retro FM. Далее Gypsy Kings и поющие гитары. 17:50 уже в Москве. С вами Retro FM. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: вот если бы лето было песней, оно звучало бы именно так. Белинда Карлайл на Ретро-ФМ с хитом Circle in the Sand. Далее веселые ребята Bad Boys Blue. Чуть раньше Анжелик Варум.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
3: Застройщик ООО «ССЭ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanoffice.org.ru.
12: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
13: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Лето, слава богу, пока еще не уходит, а вот выходные потихоньку да. Но впереди еще целый воскресный вечер, не будем списывать его со счетов, тем более, что на Ретро-ФМ все вечера проходят очень даже весело. Вечеринка Ретро-ФМ ждет вас сегодня, как всегда, в 21 час. Не пропустите, и будет вам что? Правильно, счастье танцевальное.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+. Реклама.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
5: 12+.
6: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: все крутые повороты остались позади, как и 5 часов моего эфира. Так что я буду с вами прощаться, друзья. Ну а прекрасный летний вечер с вами проведет Илья Глебов. Я Тимур Соколов. Говорю вам пока.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Ну что ж, летом мчится, как курьер на электропеде. Не угнаться, можно только наблюдать. Наблюдаем лето под музыку Ретро-ФМ. Через пару минут у нас для вас Владимир Высоцкий, Хуанес и дайджест круиза Ретро-ФМ. К нам подключаются странствующие ведущие утреннего шоу «Первая смена» Саша Светлов и Рита Субботина и расскажут, как там дела у круизеров. Меня зовут Илья Глебов, 19:20 в Москве.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Круиз Ретро-ФМ. Дайджест.
1: Горячий курортный привет всем слушателям Ретро-ФМ.
2: Это ваш Саша и Рита, первая смена. У нас так много новостей, ребята. День начался с того, что наши слушатели отправились на экскурсию в Святая Святых. Астория Гранде – это капитанский мостик.
1: Да, это было круто. Кто-то, кстати, успел уже и в дартс поиграть, и в пинг-понг. Скажу честно, я первый раз за 4 года окунулся в бассейн на верхней палубе. О, это было очень освежающе.
2: Я теперь тоже хочу. Слушай, а там только, солдатика можно или там бомбочкой тоже?
1: Рита, там дети. Поэтому, если что, аккуратнее.
2: Понятно.
1: Да, что, вечером смотрим финал чемпионата мира по футболу, а после, конечно, танцуем на вечеринке Ретро-ФМ.
2: Круиз продолжается, ребята. Завтра выйдем на связь уже из Стамбула.
0: Круиз Ретро-ФМ. Дайджест.

0: Братья Гибсон, французский коллектив. Братья-французы все сплошь темнокожие. Ну, это, собственно, классика диско, супер-супер диско, 1979 год. Даже если ты уйдешь, я не поверю в эту ложь. Примерно про это они поют, но как-то более энергично. 19.36 в столице. Дальше на Ретро ФМ Майкл Джексон, Кайли Минок, Юрий Антонов. Через пару минут.
1: Реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: если думаешь, что мои малышки, неважно, черный ты или белый, в любом случае, ты молодец. Майкл Джексон и его суперхит 1991-го. 19:49 в столице. Это Retro FM и ваша любимая музыка. Меня зовут Илья Глебов. Вперед!
1: Реклама.
2: Лето. Время пробовать новое. Вкусы, ритмы, идеи. В Национальном центре «Россия. Лето». Лекции, которые хочется запомнить. Мастер-классы, где рождаются новые увлечения. И выставки, после которых очень хочется путешествовать по России и влюбляться в свою страну заново. Проведите лето так, чтобы было что вспомнить. Приходите. Бесплатный вход для всех. Афиша на russia.ru. 0+.
3: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Интернет-поток RetroFM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+.

0: 20.00 в столице. Дальше на Ретро ФМ Стинг, Альбана и Рамина и песня про зайцев. Продолжим воскресный вечерок.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва.

Скучаю, говорит Крис де Бург. Скучаю, прям не могу. А вот, чтобы не скучать вообще ни разу, дорогие друзья, скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок, ваша любимая музыка и множество интернет-потоков буквально пальцем, так сказать, пошевели, дорогой друг. Radio Hub, новое приложение Retro FM. Ищите в магазинах приложений, скачивайте, слушайте Retro FM, где вы не находились. 20:20 в Москве.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
8: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
9: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: А если к концу воскресного дня вам совершенно не хватает терпения, вот, пожалуйста, Modern Talking и их ангел. Пусть это терпение у вас будет совершенно ангельским. 20:35 в столице. Дальше для вас группа Mirage, Aerosmith через пару минут.
1: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: С помощью группы «Мираж» и Натальи Гулькиной чувствуем себя немножечко в космическом корабле. Мол, мы куда-нибудь сейчас несемся в эти самые космические дали. Но есть альтернативный вариант оставаться на Земле и предаться танцам. Через буквально 10 минут у нас для вас, как всегда, начало. Начало вечеринки «Ретро FM». Лучшая танцевальная музыка для вас здесь. Каждый день с 9 до полуночи в супермиксе. Так что готовимся. В 21.00 начнем.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки Retro.fm круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro.fm. 12+.

0: Евроденс, как он есть, ну и немножечко еще добавочка регги. Это Two Unlimited и их суперхит 1994 года. Осенний на тот момент суперхит. Ну и суперхит на все времена, понятное дело. 21.20, лучшая танцевальная музыка здесь, на воскресной вечеринке Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов, мы с вами исключительно двигаемся, исключительно вперед, назад, вправо-влево. Ну, танц называется.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы — жилой комплекс «Яналив». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
9: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
12: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
13: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.

0: Секрет-сервис и их ночной город. Собственно говоря, практически то, что у нас сейчас за окном. Ну, где-то точно за окном абсолютно ночной город. У нас такой, скорее, поздний вечерний, потому что 21:34:35 в Москве, и это продолжение воскресной вечеринки Ретро-ФМ. Мы танцуем.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

Маус Ти, их суперхит 98 года. Очень-очень-очень такой прям подходящий. Ну, потому что девушка совершенно откровенно нам говорит, что совершенно точно рассчитывает на то, что вечером сегодня что-то такое эдакое случится. Я уверен, что она про танцы, потому что танцы у нас продолжаются. 21.50 в Москве. Это воскресная жаркая июльская вечеринка. Ретро-ФМ, вперед!

0: 22:19 в столице. Чуть был не забыл. 19 июля на календаре. Сегодня отмечается День пирожков с малиновым вареньем. Это вот совершенно точно невозможно пропустить. Ну, в том смысле, что если, дорогой дружок, любишь пирожок, люби танцевальный кружок. Продолжается воскресная вечеринка Ретро-ФМ. Лучшая танцмузыка здесь для вас до полуночи.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани +24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно.

0: Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
1: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
2: Опа-па-па! Понеслась, родная!
3: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
14: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
16: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
17: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
18: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
19: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
20: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
21: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
22: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
23: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не отрета.
24: Ведь

0: Не надо ля-ля, говорим мы. О-ля-ля, говорит Мишель Дельпеш. И утверждает, что совершенно запросто готов погулять денек с ней, обнявшись, а потом заблудиться на денек в ее постели. Ну, в общем, затейник этот самый Дельпеш. Мы по этому поводу вот что ему скажем. И еще раз не надо ля-ля, нужно танц ля-ля. 22:35 в столице, и воскресная вечеринка Ретро ФМ продолжается. Для вас до полуночи танцуем.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро ФМ и достигайте новых высот. Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
5: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
6: Шоу «Дорогие гости»
7: на Ретро FM.
6: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
7: Воскресенье, час дня.
6: Подробности на retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554-20.
7: Ретро FM.

Dolly Dots, нидерландская поп-группа, в 79 году они образовались и лет 10 прям блистали. Между прочим, женский секстет. Если вдруг кто не знает, что такое секстет, заканчиваем танцевать, идем все это в интернетах выяснять. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на воскресной июльской вечеринке Red FM.

0: Это вот самый случай, когда фламенко. Что ж, конечно, фламенко. Фламенко очень даже танцевально и более танцевально, чем что-либо еще быть может. 23:20 в столице. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на вечеринке Red FM. Это Gypsy Kings, и мы исключительно вперед. И исключительно двигаемся, исключительно в танце.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани +24. По данным Яндекс.

0: Завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
2: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
3: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Все, наверное, прям в жизни видели такие случаи, когда два каких-нибудь школьных друга говорят друг другу: «Давай будем песни петь». Второй говорит: «Давай», а все остальные смотрят и думают: «Ну-ну, посмотрим, что у вас получится». Вот у London Boys получилось. В школе вместе учились, вместе песни пели. И, собственно, хиты на все времена London Boys, и их я дам тебе свое сердце. 23:35 в столице. Воскресная вечеринка Ретро FM. Двигаемся.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: «Амода Джейку» уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в «Амода Джейку» «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Интернет-поток «Ретро FM 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM 80-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Казани. 554-20.

встретимся, не встретимся, это прям вопрос вопросов. 23:50 в столице, это Богдан Динамир и его, знаете, не ерундовая совершенно ерунда. И мы продолжаем не ерундово танцевать дальше, потому что лучшая танцевальная музыка здесь для вас на воскресной вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Вперед!

во всех краях. Возможно, повышенная слезливость. Но это, как говорится, я не плачу, просто понедельник в глаз попал. Как-то, что ли, несерьезно пока. Встречаем новую рабочую неделю. В столице 19, практически 20 минут первого. Независимо от дня недели, всегда легки на подъем и уже приближаются к нам на Ретро FM. Modern Talking, Пол Абдул и Ума Тур. Скоро их услышим. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Всем большие приветы. Салют и здрасте.

0: Возможно, мы и не заметили, но за последние недели что-то стало дешевле, а не наоборот, как показывает практика. Так вот, это что-то, что стало дешевле. Куриные яйца, они потеряли в стоимости около 10%. Сладкий перец стал дешевле на 3,5%. Бананы, чеснок потеряли в районе 3% стоимости. Что, идем проверять? В целом движемся вперед из песней. Песнями Рики Повери и No Mercy здесь на Ретро FM. Скоро их услышим. Другими словами, столица 0:36.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Дабы ничего плохого не приснилось, как вариант, нужно просто ложиться спать. Так себе совет, конечно, но всем, кто настроен продолжать полуношничать в компании Retro FM, ничего плохого не скажу, очень даже поддерживаю эту затею. Такое развитие событий в столице, 0 часов 50 минут до финала этого часа. На Retro FM еще успеем услышаться с Роем Орбисоном, а он впереди.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Beach Boys, на то и Beach Boys, на то и называется «Пляжные ребята», чтобы обитать там, где солнечно и приятно, но популярно, знаете ли, дело такое, может занести куда угодно. В столице 1:20, кто куда, Лев Лещенко и Джо Кокер приближаются к нам на ретро-эфир.

0: Не ищи смысла там, где его нет, когда-то давно, но все еще факты и продолжат оставаться им. И далее то, что когда-то Ник Кершоу подурачился, можно сказать, использовал просто набор слов в качестве чернового вокала для этой истории. И надо же, этот набор прижился. Народ гадал, о чем речь в этой песне, где смысл, а его и нет. В столице 1:35. На Ретро-ФМ скоро отметится Blue System и Ромашек.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ. 12+.

Те, кто даже не следят за футболом, все равно без главных футбольных новостей не останутся. Весть с полей, кто же нынче чемпионы мира? Это Испания. Испанцы обыграли сборную Аргентины со счетом 1-0, но есть исключительные исключительности, скажу так. ФИФА до этого заявляла, что независимо от того, кто победит, Испания или Аргентина, нападающий капитан сборной Аргентины Лионель Месси все равно получит свой золотой мяч турнира. Такие дела. Столица тем временем 1:49. До финала этого часа с нами на Ретро-ФМ. С вами музыкальными настроениями успеют поделиться Сиси Кейч и группа Стас Намин.

Ходят дни, что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони, позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека, пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный телефонного звонка. Позвони мне.

Трагедия, но со сладким вкусом. Так себе, конечно, описание актуальной новости. Если что, вы этого не слышали. Новость в том, что благотворительная организация приготовила 8-метровый торт для жителей, для детей, живущих во временных убежищах после разрушительных землетрясений на севере Венесуэлы. Такие, да, новости. Нам же сегодня можно в целом не отказываться от сладкого. Международный день торта, отмечаемый сегодня, 20 июля, как бы намекает на это прямым текстом, как говорится. В столице 2:21 на ретро-ФМ на подходе Pet Shop Boys и команда Браво.

0: пора, когда между Машу и Махаю была разница, что так правильно говорить, а так нет. Миновало, лингвисты говорят и так теперь верно. У любителей поправлять, что ли, народ на улице, может сказать, очередной не праздник. Что будьте в курсе. В столице 2 часа 35 минут на Ретро FM. Скоро отметятся Тото Кутуньо и Диджей Мендес.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 15+.

Хотим мы или не хотим, но все равно придется возвращаться в рабочие будни. Возвращаемся. Некоторые после минувших выходных могут, конечно, пустить под отпуск, но это больше исключение, чем нет. Всем в любом случае, легкого понедельника. В столице 2 часа 49 минут. На Ретро FM на подходе Пардевит и Бонни Таллин.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.